0: 黔北大地坐落着一座镌刻历史丰碑的城市遵义。1935年在这里召开的遵义会议，事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位，在最危急关头挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命。外军学员从详实的史料与实地场景中感悟这一生死攸关的转折点。
1: Зуйское совещание это твердая вера, во-первых, твердая вера свою победу, приверженность к истине, независимость и самостоятельность, единство и сплоченность. Там они верили, что победят, решались очень важные моменты, ошибки Красной армии были, вот это все это здесь учли и дальнейшие действия вот великого Красного похода, вот коммунистского Красной армии похода, великого похода здесь уже после этого стало решаться.
0: 四渡赤水被军事学界誉为运动战的神来之笔，而茅台渡口是红军四渡赤水的重要渡口，更是长征史上的传奇地标。
2: Standing at the Mao Tai Ferry crossing,